Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07 22.

Послереволюционная Одесса. Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, поступает в органы правопорядка и быстро взрослеет, сталкиваясь с жестоким цинизмом преступников и с примерами смелости и самопожертвования своих товарищей. Саундтрек к фильму «Зеленый фургон»

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Мочка.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет. Вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего. Сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание захватить вражескую субмарину Ю-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить и вернуться обратно. Саундтрек к фильму «Ю-571».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места. Вот.
0: Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкино, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на поляне сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
4: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
5: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
6: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня четверг, но ощущения какие-то не четверговые у меня,
7: Маша. Какой четверг? Сегодня же пятница.
6: Сегодня четверг, Маша.
7: Сегодня не обманывай людей. Четверг, который притворяется пятницей. Потому что завтра выходные, друзья мои.
6: Завтра День России, 12 июня. Мы отдыхаем. А сегодня 11 июня. Надо немножко поработать.
7: Какой отдых? Нужно ехать на дачу.
6: Какая дача? На работу надо сначала поехать, поработать.
7: Завтра?
6: Чтобы, нет, сегодня. Чтобы
7: я тебе про завтра говорю. Так,
6: подожди, надо сегодня еще день начать.
7: Ну ладно.
6: А начинать его лучше с утреннего шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Вот так вот, давайте не спеша проснемся, потянемся, сделаем какие-то физические упражнения. Буквально 5 минуток. И вот прям настроение будет гораздо круче, чем было до этого. Плюс стакан воды обязательно.
7: Ну, или бутылочку.
6: Или бутылочку воды, да. Кто из чего воду пьет, Маша из бутылки воду пьет дома. Я из стакана воду пью дома. Кто из чего пьет? У кого что дома? Какая посуда
7: удобно,
6: есть?
7: Удобно, потому что у меня, если где-то налита вода дома в кружке, кошка будет играть с ней.
6: Ну, либо ей цветы поливают. Короче говоря, ребят, просыпаемся. Сегодня четверг, сегодня в утреннем шоу «Активация». Мы поговорим о кино, естественно. День кинопремьер, этого никто не отменял.
7: Очень
6: пример
7: наше.
6: Мало сегодня, кстати, но в любом случае они есть. Кроме того, мы поговорим...
7: Выберем для вас как-нибудь.
6: Нет, есть у меня одна большая премьера и
7: две маленькие.
6: Много маленьких, да. Сегодня обязательно узнаем, как там звезды живут, покурьезнее. съездим, поиграем, ну и много другого интересного, что поможет вам быть самым лучшим, самым эрудированным, самым красивым, самым бодрым на вашей любимой работе. Все, пора начинать.
5: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: События, ставшие историей. 11 июня 1648 года в Москве начался соляной бунт. Именно в этот день делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками. В результате в Москве поднялось восстание, получившее название соляного бунта, в котором приняли участие посадские люди, стрельцы, дворяне, прежде всего недовольные политикой боярина Бориса Ивановича Морозова, главного советника царя Алексея Михайловича. Основные события московского смятения продолжались около 10 дней, завершившись ссылкой Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь и челобитием о созыве Земского собора. Но подобные восстания произошли в том же году еще в Козлове, Курске, Соли, Вычегодской и других российских городах. Волнения продолжались до февраля 1649 года. Царю пришлось пойти на уступки. Специальным указом он отсрочил взимание недоимок и тем самым успокоил восставших. Выдав стрельцам двойное денежное хлебное жалование, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания.
1: 11 июня 1982 года в США состоялась премьера фильма «Инопланетянин». Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг отмечал, что картина «Инопланетянин» – самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Он изначально решил, что в картине не должно быть знаменитостей. Почти все роли здесь исполнили юные актеры. Главная роль в фильме досталась 10-летнему Генри Томасу. Он сыграл мальчика Эллиота, который в лесу находит забытого друзьями инопланетянина. Втайне ото всех ребенок приводит пришельца домой и знакомит с ним старшего брата Майкла, Роберт Макнотен, и сестренку Герти, Дрю Берримор. Съемочная группа долго работала над образом инопланетянина. Спилберг хотел, чтобы он был маленького роста, имел длинную тонкую шею и короткие ножки. Инопланетянин вышел трогательным, неуклюжим существом с кожистой черепашьей мордочкой, длиннопалыми лапками и огромными мудрыми голубыми глазами под морщинистыми веками. Фильм претендовал на 9 Оскаров и победил в 4 номинациях: музыка, звук, визуальные эффекты и монтаж звуковых эффектов. Бюджет картины составил 10,5 миллионов долларов. Инопланетянин долгое время был рекордсменом по кассовым сборам.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» курьезы. Великолепные курьезы. Вот я очень люблю эту рубрику, потому что порой вот слушаешь эти истории и думаешь, так у меня-то еще все неплохо. Я еще не попала в неприятности настоящие.
2: А новости про неприятности. Вот, Маша, вот поедешь отдыхать куда-нибудь когда-нибудь?
1: Ага.
2: Будь внимательным, потому что французскую туристку тут накануне задержали на итальянском острове Сардиния, у которой было с собой 40 килограммов песка, гальки и ракушек с пляжа. Сообщает Blue News. Представляешь? Туристка набрала на пляже 40 килограммов песка и заинтересовала таможню. Женщине 69 лет, она собиралась сесть на паром до Тулона. Ее таможня позвала к себе, говорит, что это вы еле тащите на тележечке с собой. Она говорит, да ничего страшного. В общем, она, когда была в Сардинии, на севере Сардинии, в коммуне... коммуны Стентино... На пляже Лес-Алин, ну, чтобы вы знали, на всякий случай, что мы не выдумываем. В общем, набрала 40 килограммов песка, в котором были ракушечки, в котором была галечка. Теперь вот ей грозит штраф от 500 до 3000 евро. А песок должны вернуть на пляж в самые ближайшие дни. И сказали, что в принципе вот кража песка и гальки является серьезной проблемой на Сардинии. Каждый год туристы уносят с местных пляжей сувениры, нанося ущерб окружающей среде. Думают, что ага, песка-то много, нифига, друзья. Он очень долго воспроизводится.
1: Mm-hmm.
2: И чтобы вот, допустим, вот уберешь 40 килограммов песка, а потом свежие 40 килограммов появятся только через много тысяч лет. Поэтому ничего забирать нельзя. Соответственно, вот всем сообщаем, когда вы приезжаете в какую-то жаркую страну, и там еще даже гид в автобусе говорит, что нельзя вывозить ракушки, нельзя вывозить песок. Нет, конечно же, это можно аккуратно положить.
1: Я просто...
2: Но совсем чуть капельку, маленькую.
1: Меня очень пугали, значит, на Шри-Ланке, что нельзя ничего вывозить. Но, извините, в первый день отдыха я стояла на пляже, там очень сильные волны, я увидела ракушку, я не успела ее поднять, океан ее забрал, и я хотела эту ракушку, и мне выдал и океан ее обратно в последний день. Я не могла отказаться от такого подарка.
2: Ну, если маленькая ракушка, но не вот, знаешь,
1: маленькая,
2: даже не песок в бутылке. Я вот одно время вывозил воду морскую.
1: Ну, это просто люди, и у меня тоже часто
2: Меня просили
1: что тебе привезти?
2: Для полоскания носа. Нет, а мне прям воду, я брал бутылку, нырял глубоко, тоже на Шри-Ланке в том числе, глубоко, знаешь, пока вот дыхание, пока давление тебе просто не сплющило голову, я так туда вот так плыву, вниз плыву,
1: ребят,
2: потом открываю бутылку.
1: Открой секрет, в магазине
2: есть соленая вода.
1: Да, продаются специально, они еще и специально в флаконы, которые можно брызгать в нос.
2: Аква называется, а потом какое-нибудь слово. Нет, ну это просто было интересно. А по поводу вот этих всех, мне вот даже говорят, что туристам продают бутылочки с песком.
1: Угу.
2: Ну, типа, там песочек
1: и
2: там.
1: И их изымают потом.
2: Нет, это песок, это не настоящий. То есть это не, это уже все сделано в Китае. И все привезено в ваши страны жаркие, где вы отдыхаете, а вам потом все это продают. В общем, да, не надо вывозить песочек, не вывозить песочек, а лучше привозить с собой песочек на пляже. И увеличиваете количество песка, чтобы всем было хорошо отдыхать. Вот такая вот у меня информация для всех тех, кто собирается в отпуск.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. Маша, какое сегодня число?
1: 11 июня.
0: А месяц? Да, июнь, все правильно.
1: Сегодня 11 июня, друзья. Поздравляем именинников, всех, кто нас слушает, у кого сегодня день рождения. Поздравляем от всей души, конечно же. И для меня 11 июня день особенный.
0: Ну-ка.
1: Я из года в год поздравляю 11 июня одних и тех же людей.
0: Ну да.
1: И не собираюсь их менять ни на каких других.
0: Ну, это нормально.
1: У меня ребята постарше, а у Сеги немножко помоложе несколько.
0: У меня появляются все новые и новые.
1: Да, а у меня все те же.
0: Все те же на манеже.
1: Да. В 1910 году 11 июня родился Жак Ив Кусто, французский океанограф, изобретатель акваланга. Друзья, поздравляем его и громко хлопаем в ладоши. Пока
0: обожал программы, да, подводные сети.
1: А я думала, он изобретатель красной шапки.
0: Нет, ну красная шапка в том числе у него была. Хью Лори, британский актер, режиссер, певец, музыкант, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». Сегодня поздравляем его с днем рождения. Он написал книжку, одну, по-моему, «Торговец пушками» называется. Я ее читал как-то в Индии.
1: Два раза.
0: На пляже я ее прочитал, да. И потом я ее, помню, куда-то там я ее куда-то забыл, а потом нашел, представляете, на одном сайте эту книжку. Заказал, купил. И вот она у меня в машине уже который год ездит. Ну, просто как память. Хью Лори, Доктор Хаус, он же.
1: Да, я в курсе.
0: Поздравляем.
1: В курсе,
0: ну, да, вдруг кто-то забыл.
1: В 1925 году, не устану я поздравлять этого человека, не очень он в России известен, этот писатель, но это... Ну, блин, один из моих любимых писателей,
0: ну,
1: вообще,
0: это?
1: Без сомнения, это Уильям Стайрон, лауреат Пулитцеровской премии. Это тот самый человек, который написал «Выбор Софи». Есть такой фильм оскароносный с... Мэрил Стрип.
0: Мэрил Стрип. Мы не читали, не знаем.
1: Извините.
0: Сегодня день рождения у пианиста, общественного деятеля Дениса Леонидовича Мацуева. Человек, который является народным артистом множества республик, стран, городов и миров, который потрясающе играет на фортепиано. Да, все правильно. На фортепиано, имеет много наград и вообще классный, позитивный. Поскольку с ним шоу не смотрел, везде с шикарным чувством юмора. Поздравляю.
1: Еще в этот день родился советский и американский актер. Один из немногих, кому и здесь повезло, и там повезло. Многие уезжали раньше, да? Это сейчас уже дорожка протоптана, так сказать. Родился он в 1943 году. Олег Видов, советский американский актер. Также он и сценарист, и продюсер, и заслуженный артист РСФСР.
0: И с днем рождения поздравляем белорусского исполнителя, который, между прочим, прославился на «Фабрике звезд 6» на Первом канале, вот. Потом на Европесенье гонял в 2007 году. Это Дмитрий Колдун.
2: Корабли.
1: Мне кажется, Дмитрий Колдун, он выглядит так, по крайней мере, на старых фотографиях, как будто что ему пора на битву экстрасенсов.
0: У него просто такой взгляд пронзительный.
1: И фамилия очень хорошая, говорящая у него для битвы экстрасенсов. Я думаю, это будет новый рывок в его карьере.
0: Да нет, он такой милый, такой хороший. Не надо.
1: Ну ладно.
0: Так и будет. Дмитрий Колдун.
1: С
0: днем рождения. Поздравляем всех, кто родился 11 июня. Поздравляем. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи на сегодня. Овны. Звезды советуют в этот день быть бдительными в магазинах и финансовых учреждениях. Тельцы. Надо избавляться от страхов и предчувствий. Проявите здравый ум. Близнецы. Домашние ссоры могут затянуться надолго, а ведь скоро вам захочется больше времени проводить дома с семьей. Раки. В ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы. Никто не любит менять планы. Но в этот день придется это сделать и не раз. Не огорчайтесь и не обвиняйте кого-то. Просто день такой. Девы. Основные трудности будут связаны с типичными человеческими недостатками. Лень, безответственность, пассивность. Весы. Вас будет окружать некая неразбериха. Или наведите порядок, или просто не обращайте внимания. Скорпионы. Астрологи обещают занятость до самого вечера. Не расстраивайтесь. Скоро будет легче. Стрельцы. Было бы неплохо провести этот день общаясь с животными и дикой природой. Козероги, похоже, что у вас не появится ответа на многие вопросы.

0: Всем привет, всем доброе утро, специально для тех, кто только что к нам присоединился. Сегодня у нас четверг, 11 июня, день кинопремьер. Обязательно, сегодня нужно сходить в кино, посмотреть какой-то новый фильм, который вы еще не смотрели. Но вот бывает сегодня просто такая ситуация сложилась. Сегодня есть один большой главный фильм, а другие фильмы такие же классные не пустили. Говорят, либо до, либо после нас. Mm-hmm. Потому что этот фильм, вообще эта серия фильмов, о которой Маша будет рассказывать сейчас, она приносит огромное количество денег, и вообще эта идея чисто русская. Mm-hmm. Даже другие страны говорят, о, мы тоже хотим, и вот ее продают, эту идею, другим режиссерам, другим странам. Все, Маша, твой выход. Что смотрим?
1: Итак, друзья, приглашаю вас всех сегодня в кино, чтобы посмотреть фильм, который называется «Холоп 3. Возрастное ограничение 12+.» И вообще, знаете, у меня очень много друзей, которые являются и друзей, и подруг, между прочим, которые, точнее, наоборот, и подруг, и друзей, которые являются фанатами Милоша Биковича.
0: Вот.
1: И он им так нравится, они даже некоторые отмечают его день рождения, прям праздник в календаре личном. Это
0: день Милоша.
1: Удивительно, да, день Милоша Биковича. В общем, вот, если вы тоже его любите, обязательно вам нужно этот фильм посмотреть. Также там снимаются Павел Прилучный, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Мария Миронова. В общем, очень много классных ребят. О чем речь? Супруги Лена и Борис готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга, но только вот у детей у них совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. И теперь вот мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого, друзья.
0: Вау.
1: Морские приключения, опасности заставят их все-таки переосмыслить собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Как тебе вообще вот идейка, знаешь, такая?
0: Вот самый первый фильм, на самом деле, это было здорово, это было очень интересно, это было ново, я с удивлением узнал, как я уже говорил до этого, что это чисто русское, то есть это наши сценаристы, наши режиссеры придумали, что нигде в мире такого не было.
1: Ты вот в те времена-то не жил, вот ты бы там не забаловал.
0: Да, это такое шоу Трумана, да, но не про то, что на ребенка, на его взросление смотрит весь мир много-много лет, а здесь прям шоу про перевоспитание, такой, знаешь, такой реалити, вот, и мне, в принципе,
1: тебе,
0: эта идея
1: нравится. Тебе, знаешь, какая суперняня детей перевоспитывает, а тут взрослых.
0: Ну, в общем, да, давайте смотреть, все наши любимые актеры. У меня сегодня мультфильм, между прочим, из Испании. Называется он «Зверолюция», а в оригинале просто «Эволюция». Ну, видимо, чтобы как бы вот прям объяснить, о чем идет речь. Там история про девочку Зои, у нее питомцы есть, у нее кролик есть, енот, барсук. В общем, ну просто вот она с ними тусуется. У нее мама какая-то там жесткая ученая. Ну и, собственно, она нашла инопланетные ягоды. А ребенок что первым делом? Хочет попробовать ягодку. И ее животные тоже ягодки пробуют. И все, они похожи на голубику, такие синие в трейлере. Короче, они трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум. А сама девочка Зои, наоборот, острые когти, звериную силу и дикий нрав.
1: Обалдеть.
0: И вот теперь им нужно вот это вот эту эволюцию аномальную спасти, то есть там еще, видимо, кто-то еще попробовал, и теперь вот шикарная, там классная анимация такая прям вот привычная.
1: Я люблю мультики.
0: Да, девочка Зои, у девочки когти растут, клыки, она там с ума сходит, очень-очень смешные персонажи, да, особенно барсук, который все время как-то потупливает, зайчик, который пиццу ест, как
1: вот,
0: не в себя,
1: знаешь,
0: да.
1: Персонаж, который подтупливает, только в кино смешно, в жизни это вообще не для смеха.
0: Ну да, чего бы нет, короче говоря, что могу сказать. В общем, надо посмотреть. Классный мультик. «Зверолюция» называется. Ну и лето. Время мультфильмов. В общем, такие вот фильмы и мультфильмы мы вам представили. Все в кино. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: «Активация». Верю, не верю.
1: Верю, не верю в утреннем шоу «Активация». Это наша любимая игра. Сега категорически выигрывает на этой неделе 3-0.
2: Прям вообще кайфую,
1: я категорически проигрываю. Я знаю, как он любит выигрывать, поэтому я совершенно не расстраиваюсь. Но, тем не менее, расскажу вам правила этой игры. Мы предоставляем друг другу факты, и нужно с ними согласиться, либо сказать «нет, это неправильно». Ну и в зависимости от того, угадал ты правильно это факт или нет, получаешь балл, либо нет. Я вот ни одного балла на этой неделе не получила.
2: Ну, попробую. Тут как? Гол почета? Или как он называется?
1: Гол почета? Не знаю. Ты же в футболе шаришь, не я.
2: Я забыл. В общем, короче говоря, пробуй. Чтобы не...
1: Пробуй.
2: Чтобы сухарь у меня был, это уже из хоккея. Просто говори факт.
1: Хорошо. Знаешь, такая игра «Преферанс»?
2: Ну, карточная.
1: Угу. А в преферанс играют вообще втроем обычно, да?
2: Я вот правда не знаю, честно.
1: А вот можно играть вот вдвоем. И веришь ли ты, что вот разновидность преферанса на двоих игроков называется гусарик?
2: Гусарик?
1: Да.
2: Я не знаю. Гусарик
1: на
2: двоих? Ну,
1: тут как бы да, либо нет. Либо да, либо нет. 50 на 50.
2: Ну, пускай будет да.
1: Ты совершенно прав, гусарик называется преферанс на двоих игроков.
2: Ничего себе. Так, теперь факт.
1: Он даже вспотел, я вам серьезно говорю.
2: Да, я перенервничал. Факт очень интересный. Что было раньше? Ты любишь такие факты?
1: Да.
2: Веришь ли ты, что книга в бумажной обложке появилась в один год с кассетным магнитофоном?
1: Нет.
2: А ты не права, Маш. Потому что книга, бумажная обложка и магнитофон появились в один год, в 1935 году. В 1935 году бумажная обложка у книги была для того, чтобы удешевить, собственно, саму книгу. То есть не твердая была, такая вот, ну как мы привыкли. А кассетный магнитофон, тогда уже были как такие подобия кассет звукозаписи, придумали портативное устройство, ну, не знаю, с эту комнату. Но все равно это был магнитофон. Все, Маш, 4-0.
1: Ура! Поздравляем Сегрушкова на этой неделе. Он молодец вообще просто. Это из-за того, что лето, я расслаблена.
2: Ну, возможно, да. Возможно...
1: У меня же классные факты, я
2: да
1: не знаю,
2: нет,
1: как
2: смотри,
1: их
2: у тебя дети ушли на каникулы, все, ты расслабилась, ты больше не контролируешь мозг у тебя, вот эта вот часть, которая...
1: Ты больше ничего не контролируешь.
2: Ты больше ничего не контролируешь, соответственно, мозг у тебя тоже отдыхает. В общем, ничего страшного, на следующей неделе обязательно победишь. Ну, или хотя бы сыграем ровненько. А мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Новости о звездах, про звезд, но не для звезд, а для вас, наших любимых слушателей.
3: Да, что я сегодня расскажу? Очень интересная история, между прочим. Группа «Роксет». Мы помним, что шикарная группа, да, группа «Роксет» в 2019 году, уже, получается, 7 лет назад ушла в мир иной солистка. Группа «Роксет» Мари Фредриксон, вот, певица и соосновательница группы. И вот, значит, Пер Гесли, второй участник группы, он выпустил сольный альбом, и давно уже, и в этом альбоме принимали участие различные вокалистки. И вот главный трек, я не буду говорить, как он называется, потому что тут что-то по-шведски, «Сальска псуч сюслик», ну, короче,
2: давай,
3: говоря,
2: не буду
3: говорить,
2: да.
3: Вокалистка Лена Филипсон, она спела, ему так понравилось, что он говорит: «А давай-ка мы с тобой в тур поедем». И вот теперь группа «Роксет», значит, сначала выступали в маленьких клубах. Теперь они поедут с таким же репертуаром и с новыми песнями, поедут в Евротур. Группа «Роксет».
2: Класс.
3: То есть вот это вот, мне кажется, если вот есть классные песни, если есть наследие, да, есть исполнители, которые были с нами, нет.
2: Queen же ездили с Адамом Ламбертом?
3: Ездили. Но в Линкин Парк вообще вокалистка появилась, девушка.
2: Почему бы нет?
3: В группе «Кино», например, да, вот выступает голограмма Виктора Цоя, и голос его остается.
2: То есть... Ну, понимаешь, если людям нравится, если они хотят пойти на такой концерт, если они готовы на это тратить деньги,
3: а если голос еще похож, то вообще же классно.
2: Конечно.
3: Потому что песен группы «Роксет» огромное количество и на английском, там, и на...
2: Я, несмотря на то, что мне очень нравится, например, все Queen в оригинале, Адам Ламберт, я считаю, очень достойно сделал
3: вот
2: некоторые песни.
3: И это не какое-нибудь там очередное кавер-шоу, а прям настоящая группа.
2: Да.
3: Вон, 50% группа «Роксет». Новые, 50% старые. Как мы видим с тобой?
2: Здорово.
3: Все, такая долгая шутка. В общем, ребят, что хотим вам пожелать сегодня, в четверг, 11 июня. Во-первых, завтра на работу не надо, если вы работаете в пятидневку. Завтра у нас праздник. День.
2: Не ходите.
3: День России.
2: Будильник не забудьте выключить на завтра.
3: Да, День России. Мне почему рано надо встать и пойти Россию поздравлять? Днем России. Маш.
2: Россию можно поздравлять, спя в кровати.
3: Нет, завтра пойдем поздравлять.
2: Хорошо.
3: Да. Я приеду с тобой.
2: Вот,
3: и поздравлять поедем. Разные мероприятия городские обязательно. Все нужно посетить. Тем более, 3 дня выходных у нас есть. Главное, чтобы погода не подводила. Сергей Рыжков, Маша Марина. Всем шикарнейшего четверга. Все, хорошо поработаем. И потом классных больших праздников. Слышимся в понедельник, 15 июня. Пока.
2: Пока-пока.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Инвестиционной паузы в России нет. Процесс продолжается, но существует инвестиционная сдержанность. Накануне заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что Кабмин, принимая меры по снижению инфляции, понимал, что это отразится на темпах экономического роста и инвестиционной деятельности. Принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил лидер страны. И также Владимир Путин отметил, что инфляция падает уже 5 с небольшим процентов. Далее цитата: «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», — сказал он. Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. На заседании в апреле этого года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% на 0,5% пункта, как и на 4 предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14,5%. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи назвал очередной отпиской ответ генсекретаря Всемирной организации Антонио Гутерреша на письмо главы российского МИДа по провокации в Буче. Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных, отметил Небензи. Он назвал такой подход избирательным. Цитата: «Это предвзятость, это дискриминация, господин генеральный секретарь», заявил дипломат Небензи. Он пообещал, что Россия продолжит пытаться получить ответ у ООН на письмо Сергея Лаврова по провокации в Буче, но иллюзий на этот счет нет. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначать без заявления. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется, подчеркнул глава Минтруда. После атаки противника на музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо. Из здания эвакуировано 3 фрагмента поврежденного огнем полотна, рассказали в музее. Вопросы реставрации полотна предстоит решить специалистам, которые оценят ее целесообразность. В музее была представлена восстановленная версия панорамы, написанная в 1954 году группой советских художников. Украинские боевики атаковали музей при помощи ППЛА позапрошлой ночью. Обошлось без погибших и пострадавших. По словам директора музея Михаила Смородкина, это были не последствия работы ПВО, а именно целенаправленный удар, что зафиксировали камеры наблюдения. Курс доллара 71,79, курс евро 83, рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Веселый полицейский выдумщик Майкл Дули попал в беду. Его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но все не так просто. У Джерри Ли свой характер, и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни. Саундтрек к фильму «К9. Собачья работа».

0: просто начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все.
1: А может, просто морочусь?
0: Не знаю.
1: Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?
0: Ага.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкино, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на поляне сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
4: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
5: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
4: «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
6: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
4: Валдай-ФМ. Популярные хиты.
5: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как-никак испытывают потребность в преданном друге. Саундтрек к фильму «Опустевший город».

Thank you.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отсрочке снижения порога выручки, при котором компания обязана переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату налога на добавленную стоимость. Предполагается, мера коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее о необходимости такой отсрочки заявил президент России Владимир Путин. Предлагается внести поправки в статью 145 Налогового кодекса России. Отсрочка позволит сохранить текущие условия для предпринимателей. С 1 января, напомню, порог доходов для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Заморозка будет действовать таким образом для текущего порога в 20 миллионов рублей на протяжении 27, 28 и 2029 года. Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при незначительном превышении их среднедушевого дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи российских семей. Речь идет о тех, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, действующего в субъекте проживания. Механизм реализуется в беззаявительном формате. В общей сложности, по предварительным данным, за год дополнительно помощь получит порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 230 тысяч детей. Позже, в апреле 2027 года, этот же закон введет дополнительные условия для получения пособия. Им станет минимальный срок проживания на территории России в статусе гражданина Российской Федерации не менее 5 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. В ведомстве считают, 11 лет – это оптимальный вариант. Как сообщили в министерстве, сейчас нет идей ни сокращать, ни увеличивать количество лет обучения. Вместо этого Минпросвещение намеревается заняться совершенствованием образовательных стандартов и донастройки системы в рамках уже установленного срока. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, внедрение искусственного интеллекта и современных технологий в систему образования необходимо, однако это не должно приводить к упрощению и искажению учебного процесса. Президент указал на необходимость ранней профориентации детей и на важность создания мест в детских садах для детей до 3 лет как приоритетной задачи для российской экономики. Официальный курс американского доллара 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых экипаж попал в плен. ЦРУ бросает лучшие силы для освобождения американских граждан. Элитная группа спецназа во главе с Датчем отправляется в южноамериканские джунгли, но там немало повидавшим бойцам предстоит встретиться невероятным ужасом. Саундтрек к фильму «Хищник».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места. Вот.
0: Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкино, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35.
3: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: У Тедди Пирса есть все, что нужно для счастливой жизни. Милая жена, дети, хорошая работа, друзья. Однако он скучает и переживает кризис среднего возраста. Когда Тедди случайно перед работой замечает на парковке прекрасную девушку в красном платье, он влюбляется в нее. Теперь он пытается любой ценой оказаться у нее в постели. Саундтрек фильму «Женщина».

Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников противника на территориями 9 областей, а также Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Она полностью обесточена. Задействованы резервные дизель-генераторы. Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области. Это заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в четверг противник нанес серию ударов по мостам в Херсонской области, в том числе через Северо-Крымский канал. В Севастополе ночью сбили 33 дрона. Ранена женщина, 10 многоэтажек и 5 частных домов, кафе и автомобили повреждены в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в Россию в феврале. ФСБ предотвратило теракт, который украинские спецслужбы планировали против военнослужащего одного из подразделений Минобороны. На территории московского региона задержан гражданин иностранного государства 90-го года рождения. По заданию украинских спецслужб он должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия. Для осуществления теракта по Украине, указанию куратора, иностранец изъял из тайника пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, провел доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений. Мошенники, используя тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок. 14% опрошенных рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные. Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования. По данным опроса, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и смс-ки. Также опрошенные россияне рассказали, что аферисты пытались связаться с ними по электронной почте, по телефону и в соцсетях. Кроме того, исследование показало, что мошенники все чаще используют темы, связанные с доставкой и безопасностью учетных записей. Так россияне получали сообщения о якобы возникших проблемах с доставкой заказа и с предупреждением якобы о подозрительной активности в аккаунте маркетплейса. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физнагрузки помогут справиться с жарой, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают серьезные осложнения здоровья. Онищенко также отметил, что физические нагрузки также лучше уменьшить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, необходимо с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простывают из-за неправильно отрегулированного температурного режима. Курс доллара на сегодня 71,79, курс евро 83 рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: лет. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть.

0: Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего

Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес. Перевозит любые грузы по французскому Среднеземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Недостатков в клиентах нет, ведь он всегда неукоснительно соблюдает три правила. Не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл-стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает правила, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози. Саундтрек к фильму «Перевозчик».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срываться в лес. Суд, около дома, незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых? На Валдайском озере. В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: равно.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям. Саундтрек к фильму «Чудак из 5Б».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Добрый день. Совет Федерации и Госдума готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам выйти из сложной ситуации, минуя процедуры банкротства, рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Речь идет о так называемых процедурах санации, более мягких механизмах, когда государство стимулирует кредиторов договариваться, пролонгировать кредиты, реструктурировать долги, а при необходимости может даже входить в капитал компании. Еще одна инициатива законодателей направлена на защиту прав граждан. Это закон о комплексном урегулировании задолженности, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом. И если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению. Закон позволит должнику избежать унизительной процедуры банкротства. Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, пишет «Известия». Так, рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой. Финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста. Это станет новым инструментом, цель которого – сформировать дополнительную пенсию. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, но с возможностью налоговых льгот как для сотрудника, так и для работодателя. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью немецким журналистам анонсировал встречу с Уиткофом и Кушнером. По его словам, он неоднократно разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. На этой неделе, в июне, должна состояться их встреча. Конкретные даты Дмитриев не называет. Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жары. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, предупредила врач Анна Косенкова. По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени. Полезна легкая белковая пища и кисломолочная продукты. Курс доллара на сегодня 71.79. Курс евро 83 рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших праздничных вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из

Кутай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Невеста храброго принца похищена. Он едет на поиски, чтобы спасти ее, в сопровождении своего ленивого и бесполезного брата. Обычная рыцарская история рассказывает о храбрых и красивых героях, которые убивают драконов и спасают прекрасных дам. Но в этой легенде главным действующим лицом становится младший брат, который избегает не только драконов, но и любых проблем в общем. Саундтрек к фильму «Храбрые перцы».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, у вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лесу. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкино, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на поляне сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первое местное радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Что такое нофелет? Это разъясняет вам один из героев фильма «Гена», который взялся с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, 40-летнему холостяку. В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации. И он сам находит выход из положения. Саундтрек из кинофильма «Где находится нофелет»?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Предстоящие выборы в Государственную Думу являются важнейшим политическим событием. Как отметил Владимир Путин, крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки проведения плебисцита. Президент выразил твердое убеждение, попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные за рубежа, должны жестко пресекаться. Российский лидер подчеркнул, работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные компании. Глава государства отметил, все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требует особого подхода к вопросам безопасности. Ранее Владимир Путин отмечал, жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надежным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Владимир Путин подчеркнул, эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным, профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, добавив в него более 15 новых компетенций. В перечень часто в частности попали медицинская биология, физика, массаж, эмбриология, медицинская зоология, аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, судебная экспертиза и другие. Также с 1 сентября следующего года в список войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности вирусология, бактериология и паразитология будут сохранены до 1 сентября 2028 года. Кроме того, в перечень специалистов, работников со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием Минздрав добавил стоматологическое дело, медицинскую микробиологию и нутрициологию. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
3: Нет!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что, если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от

0: реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: У Лонгфелла Дидза два неоспоримых таланта. Он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет самые уморительные поздравительные открытки. Но однажды его спокойной жизни приходит конец. Его дядя Престон Блейк оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольные и баскетбольные команды и личный вертолет. Эта история тут же вызывает зависть знакомых и привлекает внимание прессы, в том числе и журналистки Бэйн Беннет, которая решает окрутить счастливчика. Но с помощью своего верного помощника Эмилио Дидз решает все проблемы и понимает, что деньги меняют многое, но не многих. Саундтрек к фильму «Миллионер поневоле».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов в программе «Поговорим о главном» встретился с Миланой Кузнецовой и Алисой Павличенко. Тема эфира – безопасность в летний период. Школьницы напомнили, где разрешено купаться, как вести себя на воде, на дороге, на природе и при пожарной ситуации. Юные гости студии дали практичные советы для отдыхающих.
1: Мы хотели бы поговорить о технике безопасности в летний период. Расскажите, девчонки, вас в школе обучали технике безопасности?
2: Да.
1: А что касается именно вот летнего сезона, это купание, езда на велосипедах. Пример приведи хотя бы нам по поводу купания. Что можно, что нельзя? Где можно купаться?
2: Можно купаться в разрешенных местах. Родители должны следить за детьми, и без присмотра родителей нельзя купаться.
1: Алиса, расскажи теперь ты, чему тебя учили в школе по технике безопасности?
3: А я знаю то, что, например, нельзя срывать в лес. Около дома незнакомые тебе растения. И еще то, что нельзя, например, одним ходить куда-то далеко в незнакомые тебе места.
0: Вот. Муниципальный центр управления сообщил о том, что с 11 июня официально разрешено купание. Однако заходить в воду можно только в специально оборудованных и обследованных местах. Где именно разрешен массовый отдых на Валдайском озере? В список вошли улица Павлова в районе Тимошкина, улица Молотковская в Соловьевском парке, Кучхоз в районе Затишья, а также городской пляж на улице Озерная. Кроме того, купаться разрешено на улице Павлова, дома 1Б и 1А. Уточняется, что только на официальных пляжах проведены проверки дна, отсутствуют опасные предметы и течения. Дикие пляжи могут таить в себе серьезные риски для жизни и здоровья. Жители и гости Валдая теперь могут любоваться красотами озера прямо с воды. По водоему начал курсировать прогулочный катамаран вместимостью 12 человек. Маршрут связывает две знаковые точки – пристань на Поляне Сказок и Иверский монастырь. Каждый рейс длится 40 минут. Выход на берег на острове не предусмотрен. В деревне Ужин Валдайского округа продолжаются работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия церкви Святой Троицы, построенной еще в период с 1805 по 1834 годы. Реставрация идет на основе документации, разработанной Новгородским научно-реставрационным управлением. Памятник начала 19 века постепенно возвращает себе исторический облик. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.